грустно. Крохточу мить пасих хнюрек, просадку оканече, а бзичко щупцем щуптам. Каждый день я еном еду, беру яку дареček.